тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Será бы эх и да развивался, да чубчик по ветру, да крыса, да вейсах. Ух, ибицы, сивицы, ивицы.